0: Радио Зет.
1: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

Что такое дыша? В двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: победы мы встаем как один.
1: Радио Зет.

Мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио З. На чистоте подвига и отваги.
1: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: такой пушистый, любо-дорога взглянуть, любо-дорога взглянуть, взглянуть.
1: Радио Z. Гордимся.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь, Россия, про свой интерес.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 октября, в нашем регионе малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 13 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Вернувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-99.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бока.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик-бжик-бжик, уноси готовенького. Бжик-бжик-бжик, кто на новенького? Кто на новенького?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 октября, в нашем регионе малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 13 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. До конца 2026 года в Госдуму внесут законопроект о взаимодействии искусственного интеллекта и гражданского законодательства. Об этом сообщил глава Комитета по гражданскому законодательству Павел Крашенинников. Сейчас естественный интеллект регулирует гражданский кодекс, а искусственный интеллект – отдельный закон, но связи между ними нет. Новый документ защитит права авторов. Если нейросеть использует чужой текст, картинку или музыку, автор сохранит права на свою работу. Также предлагается ввести ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом. Семьям со школьниками доступны бесплатное питание, льготный проезд, региональная помощь на форму и налоговые льготы. Набор мер зависит от возраста ребенка, класса, состава семьи и места жительства. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. В государственных и муниципальных школах ученикам первых-четвертых классов положен один бесплатный горячий прием пищи в учебный день. Регионы могут расширять эту меру на старшеклассников из льготных категорий. Дети от 10 до 17 лет получают скидку 50% на поездки по стране в общих и плацкартных вагонах дальнего следования. Тарифы на городской транспорт устанавливает регион. Кроме того, родители могут вернуть НДФЛ за очное обучение ребенка. С 2024 года лимит 110 тысяч рублей на ребенка, суммарно для обоих родителей. При ставке 13% возврат достигает 14 300 рублей в пределах уплаченного налога. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении примерно вдвое нижних и верхних пределов административных штрафов для граждан, должностных и юридических лиц. Речь о нарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность. Штрафы планируют увеличить за курение в неположенных местах, нарушение правил продажи алкоголя, умышленное повреждение печати и пломб, проживание без паспорта или регистрации, мелкое хулиганство, нарушение порядка проведения митингов и собраний и другое. В пояснительной записке отмечается, санкции по большинству таких нарушений не менялись с 2012 года. Индексация необходима, чтобы наказание соответствовало нынешней экономической ситуации и сохранялось справедливое соотношение между размером штрафа и общественной опасностью. Аномально теплая осень продлевает сезон активности клещей в России. Осенний пик затягивается из-за теплой погоды. Главную опасность представляют микроскопические нимфы и трудноразличимые самцы. Зараженность боррелиями в отдельных регионах достигает 35%. Нимфы размером 1-2 мм почти неразличимы на теле и остаются на нем дольше, повышая риск передачи инфекции. Активность европейского лесного клеща сохраняется при температуре от плюс 8 до плюс 18 градусов и прекращается только при устойчивых заморозках. Пока ночью не установятся стабильные плюс 5 и ниже, клещи продолжают охотиться. Будьте внимательны при посещении парков и лесных зон. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: SKL Opt – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-0055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.

Слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что за

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 октября, в нашем регионе малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 13 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Гордо над страной веет наш триколор.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. До конца 2026 года в Госдуму внесут законопроект о взаимодействии искусственного интеллекта и гражданского законодательства. Об этом сообщил глава Комитета по гражданскому законодательству Павел Крашенинников. Сейчас естественный интеллект регулирует гражданский кодекс, а искусственный интеллект – отдельный закон, но связи между ними нет. Новый документ защитит права авторов. Если нейросеть использует чужой текст, картинку или музыку, автор сохранит права на свою работу. Также предлагается ввести ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом. Семьям со школьниками доступны бесплатное питание, льготный проезд, региональная помощь на форму и налоговые льготы. Набор мер зависит от возраста ребенка, класса, состава семьи и места жительства. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. В государственных и муниципальных школах ученикам первых-четвертых классов положен один бесплатный горячий прием пищи в учебный день. Регионы могут расширять эту меру на старшеклассников из льготных категорий. Дети от 10 до 17 лет получают скидку 50% на поездки по стране в общих и плацкартных вагонах дальнего следования. Тарифы на городской транспорт устанавливает регион. Кроме того, родители могут вернуть НДФЛ за очное обучение ребенка. С 2024 года лимит 110 тысяч рублей на ребенка, суммарно для обоих родителей. При ставке 13% возврат достигает 14 300 рублей в пределах уплаченного налога. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении примерно вдвое нижних и верхних пределов административных штрафов для граждан, должностных и юридических лиц. Речь о нарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность. Штрафы планируют увеличить за курение в неположенных местах, нарушение правил продажи алкоголя, умышленное повреждение печати и пломб, проживание без паспорта или регистрации, мелкое хулиганство, нарушение порядка проведения митингов и собраний и другое. В пояснительной записке отмечается, санкции по большинству таких нарушений не менялись с 2012 года. Индексация необходима, чтобы наказание соответствовало нынешней экономической ситуации и сохранялось справедливое соотношение между размером штрафа и общественной опасностью. Аномально теплая осень продлевает сезон активности клещей в России. Осенний пик затягивается из-за теплой погоды. Главную опасность представляют микроскопические нимфы и трудноразличимые самцы. Зараженность боррелиями в отдельных регионах достигает 35%. Нимфы размером 1-2 мм почти неразличимы на теле и остаются на нем дольше, повышая риск передачи инфекции. Активность европейского лесного клеща сохраняется при температуре от плюс 8 до плюс 18 градусов и прекращается только при устойчивых заморозках. Пока ночью не установятся стабильные плюс 5 и ниже, клещи продолжают охотиться. Будьте внимательны при посещении парков и лесных зон. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-3055-695.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 октября, в нашем регионе малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 13 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: адресу Русь.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: София Арапаева,
3: Дарья Коренькова,
2: Ольга Маслова.
3: Пусть будет мир.
2: Как надоели войны на свете, гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут, и плачут комбаты.
3: Хочется крикнуть: люди, постойте! Войну прекратите, живите достойно! Гибнет природа и гибнет планета. Но неужели вам нравится это?
2: Война — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое. Где правит война, никому нет покоя.
3: Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое все нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.

0: стеною, свои ряды замкнув, остановили смерть.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. До конца 2026 года в Госдуму внесут законопроект о взаимодействии искусственного интеллекта и гражданского законодательства. Об этом сообщил глава Комитета по гражданскому законодательству Павел Крашенинников. Сейчас естественный интеллект регулирует гражданский кодекс, а искусственный интеллект – отдельный закон, но связи между ними нет. Новый документ защитит права авторов. Если нейросеть использует чужой текст, картинку или музыку, автор сохранит права на свою работу. Также предлагается ввести ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом. Семьям со школьниками доступны бесплатное питание, льготный проезд, региональная помощь на форму и налоговые льготы. Набор мер зависит от возраста ребенка, класса, состава семьи и места жительства. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. В государственных и муниципальных школах ученикам первых-четвертых классов положен один бесплатный горячий прием пищи в учебный день. Регионы могут расширять эту меру на старшеклассников из льготных категорий. Дети от 10 до 17 лет получают скидку 50% на поездки по стране в общих и плацкартных вагонах дальнего следования. Тарифы на городской транспорт устанавливает регион. Кроме того, родители могут вернуть НДФЛ за очное обучение ребенка. С 2024 года лимит 110 тысяч рублей на ребенка, суммарно для обоих родителей. При ставке 13% возврат достигает 14 300 рублей в пределах уплаченного налога. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении примерно вдвое нижних и верхних пределов административных штрафов для граждан, должностных и юридических лиц. Речь о нарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность. Штрафы планируют увеличить за курение в неположенных местах, нарушение правил продажи алкоголя, умышленное повреждение печати и пломб, проживание без паспорта или регистрации, мелкое хулиганство, нарушение порядка проведения митингов и собраний и другое. В пояснительной записке отмечается, санкции по большинству таких нарушений не менялись с 2012 года. Индексация необходима, чтобы наказание соответствовало нынешней экономической ситуации и сохранялось справедливое соотношение между размером штрафа и общественной опасностью. Аномально теплая осень продлевает сезон активности клещей в России. Осенний пик затягивается из-за теплой погоды. Главную опасность представляют микроскопические нимфы и трудноразличимые самцы. Зараженность боррелиями в отдельных регионах достигает 35%. Нимфы размером 1-2 мм почти неразличимы на теле и остаются на нем дольше, повышая риск передачи инфекции. Активность европейского лесного клеща сохраняется при температуре от плюс 8 до плюс 18 градусов и прекращается только при устойчивых заморозках. Пока ночью не установятся стабильные плюс 5 и ниже, клещи продолжают охотиться. Будьте внимательны при посещении парков и лесных зон. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СК «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ». УГРНП 323-310-3055-695.
2: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.

0: В рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Иван Рябинкин. Слушаем песню «Взвод».
1: Здесь земля принимала солдат, отпуская их души домой.

0: облом. Вновь стоит пятый взвод у Змеиной горы. Здесь навеки остаться пришлось.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 октября, в нашем регионе малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 13 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ольга Маслова. Пусть будет мир. Как надоели войны на свете. Гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут и плачут комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте, войну прекратите. Живите достойно. Гибнет природа и гибнет планета. Но неужели вам нравится это? Война — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое всем нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.

0: домой.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Радио З.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородские педагоги снова в числе лучших. В Москве подвели итоги всероссийских конкурсов Минпросвещения. Победителем конкурса «Директор года России» стал Николай Бутов, директор школы номер 42 Белгорода. Призером конкурса «Первый учитель» стала Наталья Павленко, учитель начальных классов Северной школы номер 3 «Большая Медведица». Лауреатом «Учителя года России» признан Андрей Дронов, учитель математики школы номер 3 «Строителя». А в конкурсе «Сердце отдаю детям» лауреатом стал тренер по футболу спортивной школы номер 6 Белгорода Александр Сорокин. Глава региона поздравил педагогов. Вы – гордость белгородчины. Ваш успех – подтверждение высокого уровня образования в регионе. Желаю новых профессиональных свершений, вдохновения и благодарных учеников, написал в соцсетях Александр Шуваев. В Староскольском городском округе 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали обладателями ключей от новых квартир. Ранее жилье получили еще трое ребят. Всего в 2026 году в округе предусмотрено предоставление 26 жилых помещений для таких категорий граждан. Оставшиеся квартиры будут переданы до конца года, после достижения получателями 18-летнего возраста. Все квартиры подготовлены для комфортного проживания, выполнены отделочные работы, полностью оборудованы санузел и кухня. В каждом помещении также установлена необходимая мебель. Напомним, в 2026 году в Белгородской области в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируют выдать 210 новых жилых помещений. В Белгородской области прошло четвертое заседание общественного совета при Министерстве ЖКХ. Обсудили благоустройство, водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами и добровольчество. Принято решение пересмотреть нормативы накопления отходов, чтобы расчеты для жителей были прозрачнее. В четвертом квартале соберутся на расширенное обсуждение с регоператором, управляющими компаниями и перевозчиками. На водоснабжение и водоотведение в 2026 году выделено 6 миллиардов 400 миллионов рублей. Замена ветхих труб и строительства новых сетей продолжаются. Все вопросы прошлого заседания, включая порядок на спортплощадке в микрорайоне «Заря», взяты на контроль. Регион продолжает свое участие во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. С 2019 по 2025 год уже реализовано 16 проектов победителей. В этом году воплотят еще 5 объектов на общую сумму почти 797 миллионов рублей. В Красногвардейском округе расчистили два участка реки Тихая Сосна у села Малобыково и в Бирюче. В Малобыково земснаряд извлек около 20 тысяч кубометров донных отложений, убрал водную растительность и упавшие деревья. В Бирюче углубили дно, удалили ил, зеркало водоема расширилось. Объекты для программы «Наши реки» выбирают сами жители через слушание и голосование. После работ традиционно проходят общественные приемки. Всего к концу 2026 года в области планируется очистить 28 водных объектов. Ключевой принцип – контроль со стороны жителей. В Белгородской государственной филармонии отметили Международный день музыки. В программе прозвучали концерт для фортепиано с оркестром до диез минор, испанское каприччо Римского-Корсакова и концерт для скрипки с оркестром ре минор Хачатуряна. Симфонический оркестр филармонии выступил под управлением приглашенного дирижера, лауреата международных конкурсов Алексея Маргунова из Тамбова, солисты, лауреата международных конкурсов Гаек Казанян и Тимофей Доля. Отмечу, концерт прошел в рамках цикла выступлений лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Такие проекты поддерживают таланты и развивают культурную жизнь региона. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон

0: еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
0: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Уходит день, вливаясь в век.

0: тихой песни про
1: погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 октября, в нашем регионе малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 13 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Леонид Кузубов. Белгород, город первого салюта. Август. Был из свинца и стали. В 43-м в моей стороне били пушки и мины стонали. Исходилась броня к броне. Белгородские степи стонали. От разрывов корежилась смерть. Танки плавились и сгорали. И войны проносился смерч. И после битвы недаром слава прокатилась бессмертной волной. И впервые моя держава салютовала за Белгород мой.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
0: Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородские педагоги снова в числе лучших. В Москве подвели итоги всероссийских конкурсов Минпросвещения. Победителем конкурса «Директор года России» стал Николай Бутов, директор школы номер 42 Белгорода. Призером конкурса «Первый учитель» стала Наталья Павленко, учитель начальных классов Северной школы номер 3 «Большая Медведица». Лауреатом «Учителя года России» признан Андрей Дронов, учитель математики школы номер 3 «Строителя». А в конкурсе «Сердце отдаю детям» лауреатом стал тренер по футболу спортивной школы номер 6 Белгорода Александр Сорокин. Глава региона поздравил педагогов. Вы – гордость белгородчины. Ваш успех – подтверждение высокого уровня образования в регионе. Желаю новых профессиональных свершений, вдохновения и благодарных учеников, написал в соцсетях Александр Шуваев. В Староскольском городском округе 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали обладателями ключей от новых квартир. Ранее жилье получили еще трое ребят. Всего в 2026 году в округе предусмотрено предоставление 26 жилых помещений для таких категорий граждан. Оставшиеся квартиры будут переданы до конца года, после достижения получателями 18-летнего возраста. Все квартиры подготовлены для комфортного проживания, выполнены отделочные работы, полностью оборудованы санузел и кухня. В каждом помещении также установлена необходимая мебель. Напомним, в 2026 году в Белгородской области в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируют выдать 210 новых жилых помещений. В Белгородской области прошло четвертое заседание общественного совета при Министерстве ЖКХ. Обсудили благоустройство, водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами и добровольчество. Принято решение пересмотреть нормативы накопления отходов, чтобы расчеты для жителей были прозрачнее. В четвертом квартале соберутся на расширенное обсуждение с регоператором, управляющими компаниями и перевозчиками. На водоснабжение и водоотведение в 2026 году выделено 6 миллиардов 400 миллионов рублей. Замена ветхих труб и строительства новых сетей продолжаются. Все вопросы прошлого заседания, включая порядок на спортплощадке в микрорайоне Заря, взяты на контроль. Регион продолжает свое участие во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. С 2019 по 2025 год уже реализовано 16 проектов победителей. В этом году воплотят еще 5 объектов на общую сумму почти 797 миллионов рублей. В Красногвардейском округе расчистили два участка реки Тихая Сосна у села Малобыково и в Бирюче. В Малобыково земснаряд извлек около 20 тысяч кубометров донных отложений, убрал водную растительность и упавшие деревья. В Бирюче углубили дно, удалили ил, зеркало водоема расширилось. Объекты для программы «Наши реки» выбирают сами жители через слушание и голосование. После работ традиционно проходят общественные приемки. Всего к концу 2026 года в области планируется очистить 28 водных объектов. Ключевой принцип – контроль со стороны жителей. В Белгородской государственной филармонии отметили Международный день музыки. В программе прозвучали концерт для фортепиано с оркестром до диез минор, испанское каприччо Римского-Корсакова и концерт для скрипки с оркестром ре минор Хачатуряна. Симфонический оркестр филармонии выступил под управлением приглашенного дирижера, лауреата международных конкурсов Алексея Маргунова из Тамбова. Солисты – лауреаты международных конкурсов Гаек Казанян и Тимофей Доля. Отмечу, концерт прошел в рамках цикла выступлений лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Такие проекты поддерживают таланты и развивают культурную жизнь региона. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-0055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалист одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
6: 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Наша служба и опасный труд.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 октября, в нашем регионе малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 13 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. К этому часу такие новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании клуба «Валдай». Среди главных заявлений президента – вооруженные конфликты есть и будут. Это неотъемлемая часть существования человечества. Сейчас нужно поднять вопрос о правилах их ведения. Также президент отметил, Россия развивает свои ядерные силы, они на 98% современные. Боевые действия на Украине лучше прекратить, если Киев согласится на условия России. Однако Москва не видит, чтобы Киев хотел проводить переговоры. Россия против любой агрессии и выступает за решение всех вопросов мирным путем, сказал Путин. Президент России поздравил преподавателей СУЗов с Днем среднего профессионального образования. Российский лидер отметил, что за прошедшие десятилетия система среднего профобразования в России воспитала многие поколения представителей рабочих профессий, целые трудовые династии. И сегодня такие квалифицированные специалисты широко востребованы в экономике и социальной сфере. От их знаний, умений, навыков напрямую зависит будущее отечественной промышленности и высокотехнологичных производств, укрепление индустриального оборонного потенциала, развития строительного комплекса и ЖКХ, добавил Путин. Минпросвещение России собирается подготовить перечень игр и игрушек для детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, специалисты ориентируются на запросы воспитателей, занимаясь обновлением государственного стандарта дошкольного образования. В него планируем включить перечень средств обучения и воспитания для детских садов, в том числе игр и игрушек, сказал Кравцов журналистам. Планируется, что такой перечень будет доступен всем детсадам уже к началу следующего учебного года. В работе участвует советник президента России Елена Ямпольская. В состав рабочей группы включены научные сотрудники, опытные воспитатели, производители игрушек и представители профильных ведомств. В завершении выпуска о здоровье вирусологи назвали первые симптомы гонконгского гриппа. Он начинается стремительно. Резко поднимается температура, появляется слабость, ломота в теле, боль в мышцах и головная боль. Особенность вируса – волнообразное течение. Температура то снижается, то снова повышается. Затем появляется кашель, боль в горле и насморк. Чтобы избежать тяжелого течения и осложнений, врачи советуют сделать прививку. Актуальные вакцины в России уже доступны. Особенно важно прививаться людям из группы риска. Эксперты отмечают, что гонконгский и свиной грипп не считаются особо опасными, но в начале осенне-зимнего сезона прививка необходима для профилактики. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-00-55-695.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29 33 99.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: конечно, Зин. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж Зин, не пью один.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 октября, в нашем регионе малооблачная погода без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 13 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

дети летят под рубахою, душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет.

0: он как я оторвался от веток.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Вот и мне довелось отогреться.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Татьяна Криницкая, здравствуйте. К этому часу такие новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании клуба «Валдай». Среди главных заявлений президента – вооруженные конфликты есть и будут. Это неотъемлемая часть существования человечества. Сейчас нужно поднять вопрос о правилах их ведения. Также президент отметил, Россия развивает свои ядерные силы, они на 98% современные. Боевые действия на Украине лучше прекратить, если Киев согласится на условия России. Однако Москва не видит, чтобы Киев хотел проводить переговоры. Россия против любой агрессии и выступает за решение всех вопросов мирным путем, сказал Путин. Президент России поздравил преподавателей СУЗов с Днем среднего профессионального образования. Российский лидер отметил, что за прошедшие десятилетия система среднего профобразования в России воспитала многие поколения представителей рабочих профессий, целые трудовые династии. И сегодня такие квалифицированные специалисты широко востребованы в экономике и социальной сфере. От их знаний, умений, навыков напрямую зависит будущее отечественной промышленности и высокотехнологичных производств, укрепление индустриального оборонного потенциала, развития строительного комплекса и ЖКХ, добавил Путин. Минпросвещение России собирается подготовить перечень игр и игрушек для детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, специалисты ориентируются на запросы воспитателей, занимаясь обновлением государственного стандарта дошкольного образования. В него планируем включить перечень средств обучения и воспитания для детских садов, в том числе игр и игрушек, сказал Кравцов журналистам. Планируется, что такой перечень будет доступен всем детсадам уже к началу следующего учебного года. В работе участвует советник президента России Елена Ямпольская. В состав рабочей группы включены научные сотрудники, опытные воспитатели, производители игрушек и представители профильных ведомств. В завершении выпуска о здоровье вирусологи назвали первые симптомы гонконгского гриппа. Он начинается стремительно. Резко поднимается температура, появляется слабость, ломота в теле, боль в мышцах и головная боль. Особенность вируса – волнообразное течение. Температура то снижается, то снова повышается. Затем появляется кашель, боль в горле и насморк. Чтобы избежать тяжелого течения и осложнений, врачи советуют сделать прививку. Актуальные вакцины в России уже доступны. Особенно важно прививаться людям из группы риска. Эксперты отмечают, что гонконгский и свиной грипп не считаются особо опасными, но в начале осенне-зимнего сезона прививка необходима для профилактики. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.

городом свинец, на Луганский Донецк. В небе утреннем зарево тусклое, пыль военных дорог, враг пришел на порог.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. К этому часу такие новости. Александр Шуваев официально вступил в должность губернатора Белгородской области. Новоизбранный глава региона обозначил ключевые векторы развития. Это укрепление потенциала в агропромышленном комплексе, экономике и сфере образования. Служить родному краю для меня не просто должность, это огромная ответственность и личный долг перед землей, на которой я вырос, перед людьми, которые здесь живут и трудятся, созидают и воспитывают детей, защищают родные просторы и не отступают перед трудностями, акцентировал Шуваев. Губернатор подчеркнул, что перед регионом стоят серьезные вызовы, но приоритетами остаются безопасность и благополучие граждан, защита жизни и здоровья людей. Вместе будем работать над развитием и процветанием родной Белгородчины. Моя цель – работать честно и на результат. Я чувствую доверие земляков и сделаю все, чтобы его оправдать, сказал Александр Шуваев. К другим темам. В библиотеке поселка Майского стартовали курсы компьютерной грамотности для жителей старшего поколения. Формат выстроен с учетом особенностей аудитории. Продолжительность одного занятия – 50 минут, что позволяет осваивать новый материал без избыточной нагрузки. На курсах слушатели приобретают базовые навыки работы с компьютерной техникой. Отдельное внимание в программе уделено вопросам цифровой безопасности, включая распознавание распространенных схем мошенничества. После обучения участники программы уверенно используют средства цифровой коммуникации, в том числе осуществляют видеозвонки и обмениваются сообщениями. В Вышнепенской школе Ракитянского округа благодаря региональному гранту реализуется проект «Доступная метеоэкология». На выделенные средства школу оснастили профессиональным оборудованием. Теперь школьники не просто изучают теорию, они работают с настоящими приборами и учатся измерять влажность, давление и температуру воздуха. На практике ребята видят, как глобальные климатические изменения связаны с экологией родного края. Проект расширяет исследовательскую работу учащихся. В планах мастер-классы, составление прогнозов погоды и полевые дневники наблюдений на пришкольном участке. В завершение о спорте. Волейбольный клуб «Белогорье» взял реванш у «Енисея» в начале второго тура Кубка легенд. После поражения от красноярцев в первом туре львы на этот раз не оставили сопернику шансов. Матч завершился со счетом 3-0. Теперь шансы белгородцев на попадание в финал четырех заметно выросли. Особенно ярко в матче сыграли Ярослав Подлесных, Георгий Заболотников и Павел Тетюхин. В защите надежно сработали либеро и принимающие. Это не позволило «Енисею» переломить ход встречи. Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский отметил, что команда сделала выводы после первой встречи и лучше подготовилась к сопернику. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: До свидания, порт!

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Мы продолжаем нашу беседу. Вы сегодня пришли, помимо музыкального инструмента, с вашими наградами. Давайте начнем с ваших дипломов. Расскажите об этом конкурсе.
2: Это ежегодный конкурс на встречу победе. Я участвую уже 10 лет. И у нас строители каждый год, 15 февраля, день вывода войск из Афганистана. Там проводятся мероприятия. И я там тоже участвую. У меня два брата в Афгане были. И у меня очень много тоже песен было про Афган.
1: Скажите, ваши друзья, знакомые, как относятся к вашему творчеству?
2: Да вот сейчас знакомый ко мне подошел и говорит, какие у тебя хорошие песни. Ну, жена, есть жена, она вообще говорит, как тебя до сих пор никуда не пригласили. Я практически с 22-го года перед ранеными, а с 23-го два раза в неделю. Представляете?
1: Угу. Ну, я думаю, что вас услышит огромное количество людей. Да. Возможно, наша встреча изменит что-то.
2: Я, когда отметил юбилей 75, я стал задумываться о том, сколько же мне осталось. И все время об этом думаю. У меня столько песен. И у меня, кроме этой темы, этой главной, своего отечественного «Афган», у меня всякое есть. У меня, например, вот было такое ночью. Вроде как кто меня будет, я встаю. У меня всегда на столе листики лежат. Я всегда начинаю работать карандашом, потому что когда-то мне один поэт подсказал, не пиши так, не стирай, а зачеркивай. Пройдет время, ты скажешь, ой, то же слово было лучше. А какое? Не помню. Вот, и вдруг я, значит, встаю, и буквально залпом за 5 минут я написал 8 куплетов. Там мне диктует кто-то, боженька, или кто диктует, только записываю.
1: О чем вы мечтаете?
2: Я часто у жены спрашиваю, а боженька мне там гитару даст? Ну, мечтаю я. Сейчас нельзя об этом не сказать, чтобы скорее война кончилась. Потому что молодежь, сколько их раненых я перевидел. И 20 лет, если 18 лет. Я говорю, сыночек, внучочек, говорю, как же тебя родители отпустили? Они, как правило, говорят, я из детдома. А крайний случай, парень махнул рукой и пошел. Очень много я слышал от ребят вот всякого разного. И меня доходило до того, что я был вынужден, вот недавно совсем, я 2 месяца не выступал, начало болеть сердце, головные боли были такие, вот особенно как на экране увижу военного, и сразу бешеная головная боль и сердце.
1: Все через себя пропускаете.
2: Да, вот это вот, я думал, я вроде покрепше, вот такие вот дела.
1: Когда закончится СВО? О чем будете писать?
2: Во-первых, я обращался с этим вопросом к ребятам и постоянно обращаюсь. В начале войны они говорили, батя, мы дадим им, как в 45-м, не переживай, все будет хорошо, никто вас не обидит. Теперь заметно ребята стали серьезнее на эту тему и практически не говорят ничего. Когда я им желаю выздоровления, они отвечают, да, бать, все будет нормально, не переживай. Мы тебе, батя, желаем здоровья. Ты очень нам помогаешь. Я про войну не пою им песни. Я пою песни им. Можно пару строк?
1: Конечно.
2: Вот, например,

Или, например, Высоцкого. Обожаю. Я был на его концерте за 2 месяца до его смерти. В 80-м году он приезжал, я был на его концерте. В 80-м году, в мае где-то. Здесь лапы у ели дрожат на весу.

0: во дворец. Играют свирели.
1: А вот что-нибудь из любимого?
2: Чужое любимое.
1: Может быть, чужое, может быть, свое. Что ближе вот в данный момент?
2: Думаю, у меня где-то 1500 песен, даже больше. Формат А4 тетради вот такие толстые. И я начал уже пятую тетрадь. На каждом листочке. С этой стороны стой по песне. И я их считаю своими детьми. И поэтому, кто лучше, кто хуже, я просто... Раз они в тетради, они все родные, они все
1: тогда
2: дорогие.
1: Тогда сыграйте нам, пожалуйста, такую песню, чтобы она была обращением к нашим радиослушателям.
2: Я думаю, так нужно поступить. Песня где-то вторая, третья у меня про СВО родилась вот таким образом. По телевизору показывают, приезжают в квартиру женщины, которая живет с сыном. Телевидение, интервью берут и спрашивают, как так вы отпустили ребенка, он же только школу закончил, вы на войну. Она говорит, у него прадед воевал, а мы как раз, говорит, ремонт делали. Он там что-то красил, мазал, потом поднимается, говорит, мам, там ребята в окопах. А я тут себе уют создаю. Пойду я, мам, к ним. И что, вы отпустили? Да. А я благословила его, и он пошел. И у меня родилась сразу песня. Называется «Верим мы».
0: Я к ребятам своим ухожу в СВО воевать. Как мой прадед страну от врагов защищать.

конца, до последнего вдоха мы будем стоять. Вдруг случится за родину нам погибать.

прости меня, мама родная, сына прости. Ты ведь знаешь, что нет у меня другого пути. Как же я, когда братья мои гибнут в бою,

мать дождется. А пока иду, ребята, в бой, никому никогда Россию не

0: пока идут ребята в бой.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор и исполнитель и наш постоянный слушатель. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. К этому часу такие новости. Александр Шуваев официально вступил в должность губернатора Белгородской области. Новоизбранный глава региона обозначил ключевые векторы развития. Это укрепление потенциала в агропромышленном комплексе, экономике и сфере образования. Служить родному краю для меня не просто должность, это огромная ответственность и личный долг перед землей, на которой я вырос, перед людьми, которые здесь живут и трудятся, созидают и воспитывают детей, защищают родные просторы и не отступают перед трудностями, акцентировал Шуваев. Губернатор подчеркнул, что перед регионом стоят серьезные вызовы, но приоритетами остаются безопасность и благополучие граждан, защита жизни и здоровья людей. Вместе будем работать над развитием и процветанием родной Белгородчины. Моя цель – работать честно и на результат. Я чувствую доверие земляков и сделаю все, чтобы его оправдать, сказал Александр Шуваев. К другим темам. В библиотеке поселка Майского стартовали курсы компьютерной грамотности для жителей старшего поколения. Формат выстроен с учетом особенностей аудитории. Продолжительность одного занятия – 50 минут, что позволяет осваивать новый материал без избыточной нагрузки. На курсах слушатели приобретают базовые навыки работы с компьютерной техникой. Отдельное внимание в программе уделено вопросам цифровой безопасности, включая распознавание распространенных схем мошенничества. После обучения участники программы уверенно используют средства цифровой коммуникации, в том числе осуществляют видеозвонки и обмениваются сообщениями. В Вышнепенской школе Ракитянского округа благодаря региональному гранту реализуется проект «Доступная метеоэкология». На выделенные средства школу оснастили профессиональным оборудованием. Теперь школьники не просто изучают теорию. Они работают с настоящими приборами и учатся измерять влажность, давление и температуру воздуха. На практике ребята видят, как глобальные климатические изменения связаны с экологией родного края. Проект расширяет исследовательскую работу учащихся. В планах мастер-классы, составление прогнозов погоды и полевые дневники наблюдений на пришкольном участке. В завершение о спорте. Волейбольный клуб «Белогорье» взял реванш у «Енисея» в начале второго тура Кубка легенд. После поражения от красноярцев в первом туре львы на этот раз не оставили сопернику шансов. Матч завершился со счетом 3-0. Теперь шансы белгородцев на попадание в финал четырех заметно выросли. Особенно ярко в матче сыграли Ярослав Подлесных, Георгий Заболотников и Павел Тетюхин. В защите надежно сработали либеро и принимающие. Это не позволило «Енисею» переломить ход встречи. Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский отметил, что команда сделала выводы после первой встречи и лучше подготовилась к сопернику. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

Белая, гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27. ИП Саркисян КЛ. Угрен ИП 323-310-3055-695.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре +13. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

облака. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга. Хочешь, смешай в мольберте.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. К этому часу такие новости. Москву беспокоит политика, связанная с созданием военно-политических блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На пленарном заседании клуба «Валдай» Владимир Путин сделал предупреждение Западу. В случае нападения на Калининград будет применен весь российский арсенал вооружений. Такой ответ России при накале ситуации неизбежен. Президент напомнил, что таких средств поражения, которые есть у России сегодня, нет ни у кого. При этом глава государства подчеркнул, что Москва никого не пугает такими заявлениями, а лишь отвечает на попытку запугать Россию. К другим темам. Правительство прорабатывает меры по поддержке нефтеперерабатывающих заводов, рассказал Александр Новак. В частности, власти могут перенести сроки модернизации заводов. Вице-премьер отметил, что по усилению защиты НПЗ провели большую работу, ущерб от налетов стал ниже. Рынок дизеля в России сбалансирован. В случае перепроизводства будет частично открыт экспорт. Власти сейчас приоритетно обеспечивают топливом электростанции и регионы, заключившие соглашения с частными АЗС. Для поддержки аграриев готовят дополнительные меры. Об этом на совещании о ходе полевых работ сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, они помогут сохранить рентабельность производства, завершить осенние работы и подготовиться к весенней посевной. Кабмин уже выделил около 10 миллиардов рублей на субсидирование перевозки продукции из основных зерновых регионов. До конца года приостановлена экспортная пошлина на зерно, а верхняя планка пошлины на растительное масло и шрот зафиксирована на уровне августа. Напомню, ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что Белгородская, Брянская и Курская области получат дополнительные средства. Они позволят аграриям компенсировать часть ущерба, завершить уборку и вовремя начать сев озимых. Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Они выдают себя за сотрудников налоговой. Аферисты рассылают бумажные уведомления с требованием исправить декларацию или подтвердить доход, пишет РИА Новости. Бумажное письмо создает ощущение официальности и доверия. И преступники этим пользуются. Когда жертва получила послание и уже на крючке, ей приходит электронное письмо с фишинговой ссылкой на поддельный сайт ФНС, где просят ввести личные данные. Вся эта информация сразу же попадает к мошенникам. Будьте бдительны и внимательны. Не дайте себя обмануть. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
4: 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем.

0: публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

бьется, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет лучи.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Напиши письмо солдату Литлинова Татьяна Федоровна. Напиши письмо солдату, хоть любимому, хоть брату. Напиши, что ждешь и любишь, и в разлуке не забудешь. Напиши ему, сестренка и любимая девчонка. На листочке есть тетради, он прочтет его в засаде. Он прочтет его в тиши, только слышишь, напиши. Письма так твои нужны, долгожданны и важны. Лучик солнца золотого, как тепло родного дома, как печурка в холода, будет греть его всегда. Только жди, солдата верно, он вернется непременно. Тот, кто верит, тот дождется, и солдат домой вернется.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая,

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. К этому часу такие новости. Александр Шуваев официально вступил в должность губернатора Белгородской области. Новоизбранный глава региона обозначил ключевые векторы развития. Это укрепление потенциала в агропромышленном комплексе, экономике и сфере образования. Губернатор подчеркнул, что перед регионом стоят серьезные вызовы, но приоритетами остаются безопасность и благополучие граждан, защита жизни и здоровья людей. Вместе будем работать над развитием и процветанием родной Белгородчины. Моя цель – работать честно и на результат. Я чувствую доверие земляков и сделаю все, чтобы его оправдать, сказал Шуваев. Глава региона поздравил педагогов, мастеров и студентов СУЗов с Днем среднего профессионального образования. Именно вы – та надежная опора, на которой стоит реальный сектор экономики нашего региона. В области успешно работают 6 образовательных кластеров проекта «Профессионалитет». Это сельское хозяйство, медицина, горнодобывающая отрасль, информационные технологии, машиностроение и металлургия. В подготовке кадров участвуют 27 образовательных организаций и более 2500 предприятий-партнеров. Сегодня каждый выпускник СПО знает, чем будет заниматься дальше. Еще во время учебы их бронируют на предприятиях. За всем этим стоит самоотверженный труд более чем 1700 педагогов. Низкий поклон вам за терпение, за веру в каждого студента, за то, что вы не просто передаете знания, а учите любить свое дело, написал в соцсетях Александр Шуваев. Продолжение темы. В школах Ровенского округа профильные классы помогают детям выбрать профессию. Медицинский класс работает в Ровенской школе с углубленным изучением предметов с 2021 года. В этом году состоялся 4-й выпуск. Развивается и сеть психолого-педагогических классов. Старшеклассники изучают основы психологии и педагогики, проходят профессиональные пробы. После сдачи экзамена они получают свидетельство о профессии вожатой. С 1 сентября этого года в той же школе открылся агротехнологический класс. Школьников ждет совместная работа с вузами, колледжами и работодателями АПК. В Белгороде фонтаны готовят к зиме. Специалисты отключают оборудование, осушают чаши, убирают мусор и грязь, промывают элементы фонтанов. Уязвимые к морозам детали – насосы, светильники, датчики – демонтируют и увозят на зимнее хранение. Работы в ближайшее время проведут у БелГУ, на Свято-Троицком бульваре, в Театральном сквере, возле Диорамы и в Парке Победы. В завершении выпуска о Белгородском государственном театре «Кукол». Коллектив принял участие в проекте «Большие гастроли». Завершением тура стал показ спектакля «Говорит Ленинград» на сцене Тольяттинского театра «Кукол». Маршрут охватил 4 города – Белгород, Волгоград, Саратов и Тольятти. Всего артисты провели 20 показов. В гастрольную программу вошли постановки для зрителей разных возрастов. Это «Сказки Поднебесной», «Говорит Ленинград», «Волшебная лампа Аладдина» и «Сказка о глупом мышонке». Проект помог расширить культурное пространство для детской и молодежной аудитории. Такие гастроли укрепляют связи между театрами разных регионов и делают искусство доступнее. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-0055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.

0: Радио Зет.
1: Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, его нам звали, посмертно звание герой. Танкистом был, его нам звали, посмертно звание герой.

Я ломал это время руками, как сталь. Целовал его в черные губы.

Ты не плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет, тишина.

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре +13. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

святым. Я в это верю беззаветно.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Мы продолжаем нашу беседу. Вы сегодня пришли, помимо музыкального инструмента, с вашими наградами. Давайте начнем с ваших дипломов. Расскажите об этом конкурсе.
3: Это ежегодный конкурс на встречу победе. Я участвую уже 10 лет. И у нас строители каждый год, 15 февраля, день вывода войск из Афганистана. Там проводятся мероприятия. И я там тоже участвую. У меня два брата в Афгане были. И у меня очень много тоже песен было про Афган.
2: Скажите, ваши друзья, знакомые, как относятся к вашему творчеству?
3: Да вот сейчас знакомый ко мне подошел и говорит, какие у тебя хорошие песни. Ну, жена, есть жена, она вообще говорит, как тебя до сих пор никуда не пригласили. Я практически с 22-го года перед ранеными, а с 23-го два раза в неделю. Представляете?
2: Угу. Ну, я думаю, что вас услышит огромное количество людей. Да. Возможно, наша встреча изменит что-то.
3: Я когда отметил юбилей 75, я стал задумываться о том, сколько же мне осталось. И все время об этом думаю. У меня столько песен. И у меня, кроме этой темы, этой главной, своего отечественной «Афган», у меня всякое есть. У меня, например, вот было такое ночью, вроде как кто меня будет, я встаю, у меня всегда на столе листики лежат. Я всегда начинаю работать карандашом, потому что когда-то мне один поэт подсказал, не пиши так, не стирай, а зачеркивай. Пройдет время, ты скажешь, ой, то же слово было лучше. А какое? Не помню. Вот, и вдруг я, значит, стою, и буквально залпом за 5 минут я написал 8 куплетов. Там мне диктует кто-то, боженька, или кто диктует, только записываю.
2: О чем вы мечтаете?
3: Я часто у жены спрашиваю, а боженька мне там гитару даст? Ну, мечтаю я. Сейчас нельзя об этом не сказать, чтобы скорее война кончилась. Потому что молодежь, сколько их раненых я перевидел. И 20 лет, если 18 лет. Я говорю, сыночек, внучочек, говорю, как же тебя родители отпустили? Они, как правило, говорят, я из детдома. А крайний случай, парень махнул рукой и пошел. Очень много я слышал от ребят вот всякого разного. И меня доходило до того, что я был вынужден, вот недавно совсем, я 2 месяца не выступал, начало болеть сердце, головные боли были такие, вот особенно как на экране увижу военного, и сразу бешеная головная боль и сердце.
2: Все через себя пропускаете.
3: Да, вот это вот, я думал, я вроде покрепше, вот такие вот дела.
2: Когда закончится СВО? О чем будете писать?
3: Во-первых, я обращался с этим вопросом к ребятам и постоянно обращаюсь. В начале войны они говорили, батя, мы дадим им, как в 45-м, не переживай, все будет хорошо, никто вас не обидит. Теперь заметно ребята стали серьезнее на эту тему и практически не говорят ничего. Когда я им желаю выздоровления, они отвечают, да, бать, все будет нормально, не переживай. Мы тебе, батя, желаем здоровья. Ты очень нам помогаешь. Я про войну не пою им песни. Я пою песни им. Можно пару строк?
2: Конечно.
3: Вот, например.

Или, например, Высоцкого. Обожаю. Я был на его концерте за 2 месяца до его смерти. В 80-м году он приезжал, я был на его концерте. В 80-м году, в мае где-то. Здесь лапы у ели дрожат на весу.

0: А вот что-нибудь из любимого?
1: Чужое любимое?
0: Может быть, чужое, может быть, свое. Что ближе вот в данный момент?
1: Думаю, у меня где-то 1500 песен, даже больше. Формат А4 тетради вот такие толстые. И я начал уже пятую тетрадь. На каждом листочке. С этой стороны стой по песне. И я их считаю своими детьми. И поэтому, кто лучше, кто хуже, я просто... Раз нельзя, они в тетради, они все родные, они все
0: тогда
1: дорогие.
0: Тогда сыграйте нам, пожалуйста, такую песню, чтобы она была обращением к нашим радиослушателям.
1: Я думаю, так нужно поступить. Песня где-то вторая, третья у меня про СВО родилась вот таким образом. По телевизору показывают, приезжают в квартиру женщины, которая живет с сыном. Телевидение, интервью берут и спрашивают, как так вы отпустили ребенка? Он же только школу закончил, вы на войну. Она говорит, у него прадед воевал. А мы как раз, говорит, ремонт делали. Он там что-то красил, мазал, потом поднимается, говорит, мам, там ребята в окопах. А я тут себе уют создаю. Пойду я, мам, к ним. И что, вы отпустили? Да. Я благословила его, и он пошел. И у меня родилась сразу песня. Называется «Верим мы».
2: Я к ребятам своим ухожу в СВО воевать. Как мой прадед страну от врагов защищать. Может быть,

конца, до последнего вдоха мы будем стоять. Вдруг случится за родину нам погибать,

что сына мать дождется. А пока иду, ребята, в бой. Никому никогда

0: бока. Идут ребята в бой.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор-исполнитель и наш постоянный слушатель. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.
2: Воинам погибшим светлая память. Вечная, павшим в бою.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. К этому часу такие новости. Александр Шуваев официально вступил в должность губернатора Белгородской области. Новоизбранный глава региона обозначил ключевые векторы развития. Это укрепление потенциала в агропромышленном комплексе, экономике и сфере образования. Губернатор подчеркнул, что перед регионом стоят серьезные вызовы, но приоритетами остаются безопасность и благополучие граждан, защита жизни и здоровья людей. Вместе будем работать над развитием и процветанием родной Белгородчины. Моя цель – работать честно и на результат. Я чувствую доверие земляков и сделаю все, чтобы его оправдать, сказал Шуваев. Глава региона поздравил педагогов, мастеров и студентов СУЗов с Днем среднего профессионального образования. Именно вы – та надежная опора, на которой стоит реальный сектор экономики нашего региона. В области успешно работают 6 образовательных кластеров проекта «Профессионалитет». Это сельское хозяйство, медицина, горнодобывающая отрасль, информационные технологии, машиностроение и металлургия. В подготовке кадров участвуют 27 образовательных организаций и более 2500 предприятий-партнеров. Сегодня каждый выпускник СПО знает, чем будет заниматься дальше. Еще во время учебы их бронируют на предприятиях. За всем этим стоит самоотверженный труд более чем 1700 педагогов. Низкий поклон вам за терпение, за веру в каждого студента, за то, что вы не просто передаете знания, а учите любить свое дело, написал в соцсетях Александр Шуваев. Продолжение темы. В школах Ровенского округа профильные классы помогают детям выбрать профессию. Медицинский класс работает в Ровенской школе с углубленным изучением предметов с 2021 года. В этом году состоялся 4-й выпуск. Развивается и сеть психолого-педагогических классов. Старшеклассники изучают основы психологии и педагогики, проходят профессиональные пробы. После сдачи экзамена они получают свидетельство о профессии вожатой. С 1 сентября этого года в той же школе открылся агротехнологический класс. Школьников ждет совместная работа с вузами, колледжами и работодателями АПК. В Белгороде фонтаны готовят к зиме. Специалисты отключают оборудование, осушают чаши, убирают мусор и грязь, промывают элементы фонтанов. Уязвимые к морозам детали – насосы, светильники, датчики – демонтируют и увозят на зимнее хранение. Работы в ближайшее время проведут у БелГУ на Свято-Троицком бульваре, в Театральном сквере, возле Диорамы и в Парке Победы. В завершении выпуска о Белгородском государственном театре «Кукол» коллектив принял участие в проекте «Большие гастроли». Завершением тура стал показ спектакля «Говорит Ленинград» на сцене Тольяттинского театра «Кукол». Маршрут охватил 4 города – Белгород, Волгоград, Саратов и Тольятти. Всего артисты провели 20 показов. В гастрольную программу вошли постановки для зрителей разных возрастов. Это «Сказки Поднебесной», «Говорит Ленинград», «Волшебная лампа Аладдина» и «Сказка о глупом мышонке». Проект помог расширить культурное пространство для детской и молодежной аудитории. Такие гастроли укрепляют связи между театрами разных регионов и делают искусство доступнее. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.

патронов нет, почти одна граната.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. К этому часу такие новости. Александр Шуваев официально вступил в должность губернатора Белгородской области. Новоизбранный глава региона обозначил ключевые векторы развития. Это укрепление потенциала в агропромышленном комплексе, экономике и сфере образования. Губернатор подчеркнул, что перед регионом стоят серьезные вызовы, но приоритетами остаются безопасность и благополучие граждан, защита жизни и здоровья людей. Вместе будем работать над развитием и процветанием родной Белгородчины. Моя цель – работать честно и на результат. Я чувствую доверие земляков и сделаю все, чтобы его оправдать, сказал Шуваев. Глава региона поздравил педагогов, мастеров и студентов СУЗов с Днем среднего профессионального образования. Именно вы – та надежная опора, на которой стоит реальный сектор экономики нашего региона. В области успешно работают 6 образовательных кластеров проекта «Профессионалитет». Это сельское хозяйство, медицина, горнодобывающая отрасль, информационные технологии, машиностроение и металлургия. В подготовке кадров участвуют 27 образовательных организаций и более 2500 предприятий-партнеров. Сегодня каждый выпускник СПО знает, чем будет заниматься дальше. Еще во время учебы их бронируют на предприятиях. За всем этим стоит самоотверженный труд более чем 1700 педагогов. Низкий поклон вам за терпение, за веру в каждого студента, за то, что вы не просто передаете знания, а учите любить свое дело, написал в соцсетях Александр Шуваев. Продолжение темы. В школах Ровенского округа профильные классы помогают детям выбрать профессию. Медицинский класс работает в Ровенской школе с углубленным изучением предметов с 2021 года. В этом году состоялся 4-й выпуск. Развивается и сеть психолого-педагогических классов. Старшеклассники изучают основы психологии и педагогики, проходят профессиональные пробы. После сдачи экзамена они получают свидетельство о профессии вожатой. С 1 сентября этого года в той же школе открылся агротехнологический класс. Школьников ждет совместная работа с вузами, колледжами и работодателями АПК. В Белгороде фонтаны готовят к зиме. Специалисты отключают оборудование, осушают чаши, убирают мусор и грязь, промывают элементы фонтанов. Уязвимые к морозам детали – насосы, светильники, датчики – демонтируют и увозят на зимнее хранение. Работы в ближайшее время проведут у БелГУ на Свято-Троицком бульваре, в Театральном сквере, возле Диорамы и в Парке Победы. В завершении выпуска о Белгородском государственном театре «Кукол» коллектив принял участие в проекте «Большие гастроли». Завершением тура стал показ спектакля «Говорит Ленинград» на сцене Тольяттинского театра «Кукол». Маршрут охватил 4 города – Белгород, Волгоград, Саратов и Тольятти. Всего артисты провели 20 показов. В гастрольную программу вошли постановки для зрителей разных возрастов. Это «Сказки Поднебесной», «Говорит Ленинград», «Волшебная лампа Аладдина» и «Сказка о глупом мышонке». Проект помог расширить культурное пространство для детской и молодежной аудитории. Такие гастроли укрепляют связи между театрами разных регионов и делают искусство доступнее. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре +13. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Он воевал. Он видел смерть. Не струсил и не предал. Ему смотреть не стыдно в небо. Отчизна родина своей. Глаза детей и матерей. Он умирал, причем не раз. Но выживал каким-то чудом. Не спрашивай, кто он, откуда. Он сын своих родных полей. Отчизны, родины моей.
2: Долго-долго я искал свой путь в

звездная, да, сестра моя, свеча черная.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭД газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний.

0: никогда случайной пулей не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме. Пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звание, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря. Чтоб никогда и ничего нам не просить. Кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звание, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
1: Радио Z.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез.

баб понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На прокле...

беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним, вспомним, как прозрачно.

Ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак,

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

лоскуточек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Фронт на 1000 верст. Под осколками звезд. Разорванный мост. Фронт на 1000 верст.

нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 3 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Еще с

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех по

0: облака. Снова за полночь не спится в ожидании звонка.
1: И мы среди забот и суеты. Хочу,
0: хочу
1: туда,
0: туда, где ты.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Запылился

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Зе.
1: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться